0: Ломал дверь постройки, а из помещения он похитил аккумулятор, шуруповерт, болгарку, а также канистры с бензином и дизельным топливом. Общая сумма ущерба составила 17 тысяч рублей. По факту возбудили уголовное дело. Экзамен по истории в устной форме станет обязательным для девятиклассников российских школ. Вести его планируют с 2028 года, сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Сейчас специалисты Федерального института педагогических измерений разрабатывают модель проведения экзамена. Перед запуском ее протестируют и обсудят с учителями и экспертным сообществом. В Озерске Челябинской области развернули спасательную операцию, чтобы выручить попавшего в беду бобра. Упитанный зверь зачем-то пытался пролезть через трубу в техническом колодце и застрял. Горожане, заметившие торчащий из трубы хвост, обратились в экстренные службы. Прибывшие спасатели освободили пленника с помощью специальных инструментов. На свободе бобр быстро сориентировался и направился к пруду неподалеку. Спасатели решили проводить его до водоема, чтобы по пути с ним точно ничего больше не произошло. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, 9 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Федосеев.
1: Итак, новая смена, новый час и новые события. Кстати, в этом часе я бы сказал настоящее событие. К нам в гости придет министр туризма Сахалинской области Артем Александрович Лазарев и расскажет про события, а именно запуск морского круиза по-сахалински. Кто хотел на Манерон, вот сегодня все подробности вы узнаете. Первый круиз уже 1 июля 2026 года. Ну а в 11 примерно 35 мы с вами и с Артемом Александровичем все вопросы разберем. Чего сколько стоит, как попасть и чего ждать. Пока же, чего ждать в нашем эфире. Это будет Марена от Тома Боксера, Стромае Allure Downs, а прямо сейчас Карма, Арти Касти и Егор Крид.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но запуск

0: Самому Move Tone трио «Аха» на волне радио СТВ, а у нас «Аха» прогноз погоды на сегодня. Спонсор прогноза — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня 14 мая. А в городах вещания по Сахалину везде без осадков и температура днем Аха плюс 11, Аха, Дымовская плюс 18, Смирных до плюс 14, в Углегорске 10 градусов тепла, в Томари 8 с плюсом, Чехов плюс 6, в Невельске плюс 10, Холмск 8 градусов выше нуля. В Северокурильске только сегодня ожидаются осадки и температура максимум плюс 4, в Курильске без осадков и 8 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске осадков не ждем, воздух прогреется до плюс 12, плюс 14, ветер юго-западный от 4 до 6 метров в секунду.
1: Реклама. В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку, прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
2: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Ну, сейчас наш слушатель разделится на два лагеря, а то и на 10 лагерей, а то и на один большой пионерский. В общем, кто как любит засыпать, давайте об этом поговорим. Подробности у Ани Гладарь, привет.
2: Привет, я думаю, разделится по количеству доступных каналов на телевизоре, да. Тут неврологи озадачились тем, что, оказывается, любят спать люди со включенным телевизором или вообще с каким-то звуком и светом. И решили рассказать о том, что это негативно может сказаться на состоянии сердечно-сосудистой системы. Вот об этом поговорим в выпуске. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: Привычка спать со включенным телевизором может повысить риск серьезных нарушений. Как поясняют врачи, яркий свет во время сна влияет на организм не так безобидно, как может показаться. По данным исследований, постоянное воздействие света в ночное время увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых проблем. Особенно это касается тех, кто регулярно засыпает под телевизор, кино, под какие-то подкасты. Экран телевизора, он создает мерцающий свет с постоянной сменой яркости. И на такие колебания мозг реагирует сильнее, чем на ровный и слабый источник освещения.
1: Есть вообще исследование, что на гормональном уровне происходит изменение, и человек просто начинает набирать вес. Просто потому, что спит со светом. Поэтому, ребята...
2: Так вот оно что. Булки не отменяем.
1: Кстати, лайфхак. Вот в самолетах выдают эти, которые на глаза накладываются. Да. Поэтому идеально. А если она еще какая-нибудь с охлаждающим эффектом, то можно утром вообще свежим проснуться.
2: Но, кстати, звук тоже создает дополнительную нагрузку. Даже если человек не просыпается полностью и потом этого не помнит, шум может вызывать так называемые микропробуждения, которые нарушают непрерывность сна. По словам специалистов, в таких условиях мозг не отключается полностью и продолжает частично обрабатывать все сигналы. И в результате ухудшается качество ночного отдыха, сбиваются циркадные ритмы, и организм не успевает полностью восстановиться. И врачи подчеркивают, что регулярный плохой сон может приводить к повышению давления, росту уровня сахара в крови и даже развитию скрытых воспалительных процессов. Все это в совокупности увеличивает риск инсультов и других заболеваний сердечной нашей системы. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Ну а теперь о приятном, о погоде на сегодня. Спонсор прогноза — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, во всех ниже перечисленных населенных пунктах без осадков. И Александр Сахалинский, температура днем плюс 13, Ноглики до 11 градусов, в Поронайске плюс 5, Красногорск у вас плюс 7. Макаров 10 градусов, в Долинске 15, в Охотском до 10 тепла, в Корсаков плюс 7, а Нива плюс 10. В Малокурильском до 10 градусов, в Южнокурильске плюс 5. В Южно-Сахалинске сегодня осадков мы не ждем, и плюс 12, плюс 14. Ветер юго-западный от 4 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
4: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
5: Сколько стоит шашлык?
6: Всего 389 рублей за килограмм.
7: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
8: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: актуальный разговор на радио АСТВ.
1: Ну что, дорогие друзья, очень животрепещущая, актуальная информация. И гость нашего эфира Артем Александрович Лазарев, министр туризма Сахалинской области. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Денис.
1: Мы сейчас поговорим про информацию, которая у нас появилась совсем недавно, и она стала, ну, скажем так, такой неожиданно приятной, что на Манерон, оказывается, открывается круиз, и он уже вот-вот, и уже есть подробности, о которых мы с радостью будем рассказывать. Итак, Сахалин остров, ну, кажется, мы начинаем открывать, даже сами сахалинцы, как остров с морской части, а именно не с суши, потому что мы уже все вдоль и поперек объездили, излазили, ну, скажем так, теперь новый уровень, новое пространство, которое открывается для всех желающих, и туристов, и сахалинцев в том числе. Игорь Фархудинов по маршруту Корсаков, Манерон, Карельон, Корсаков выходит уже 1 июля. А можно ли говорить, что это не разовая прогулка, а уже такой большой шаг к системному развитию морских туристических маршрутов?
2: Ну да, можно говорить, что это такие первые полноценные попытки организовать морской круиз такого экспедиционного класса, потому что Игорь Фархудинов все-таки это экспедиционное судно. Ну и вы правильно заметили, что мы как островной регион должны осваивать наш остров, наши острова именно с воды, потому что все основные достопримечательности, вся красота открывается, безусловно, с воды. В качестве, почему выбрали Манерон? Потому что, на наш взгляд, это очень удобная локация с точки зрения логистики, очень удобно совершить вечерний переход по маршруту Корсаков-Манерон, потом предусмотрена длительная стоянка на рейде возле острова Манерон, где каждый сможет выбрать себе развлечение и отдых по душе, кто-то отправится на экскурсии пеши, кто-то на морские экскурсии, кто-то сходит в гроты, кто-то к лежбищам сивучек, кто-то покатается на сапе-каяках, может, кто-то просто позагорает на берегу или на палубе судна, позагорает, кажется, и потанцует. Каждый выберет отдых по себе, и мы готовим большую насыщенную экскурсионную программу, которая будет сопровождать весь круиз. Будет вечерняя программа с представителями нашей Сахалинской филармонии, будет концерт, будут петь наши артисты. Мы надеемся, что этот однодневный тур будет очень насыщенный и останется в памяти всех, кто отправится в это путешествие.
1: Вообще, это же такая романтика, морское приключение. Раньше, ну, люди понимали, что вот на Курилы, это, скажем так, надолго, это всерьез, а здесь, ну, все сокращается, все приближается, еще и Карельон входит. Вот для меня, честно говоря, это настоящий праздник, настоящее событие. И раньше вообще путешествие на Манерон было сильно метеозависимым. Вот как с этим на данном судне? То есть, в принципе, погода уже не вмешивается.
2: Ну, погода совершенно точно никак не может не повлиять, особенно если говорить про низкий залив, то он относительно спокойный для Фархудинова, какие бы там условия ни были. Это вообще, если говорить простыми словами, не условия. И какая бы погода ни была, как говорится, матч состоится в любую погоду.
1: Сразу вопрос по программе. Скажем так, человек купил, ну, пусть будет минимальное наполнение, потому что остальное он тоже может купить. Вот в минимальный тариф что входит и на что рассчитывать человеку, который вот нас сейчас слушает и уже готов отправиться на Манерон 1 июля?
2: Ну, если говорить про минимальный тариф, то он покупает, безусловно, себе каюту, да, место, где он будет ночевать, переход до острова Манерон. Он при желании может высадиться на берег, но дальше все дополнительные опции он может купить и определиться на месте. Но кто-то, может быть, захочет попробовать снорклинг. У нас сегодня там представлена компания «Рудайв», крупнейшая дайвинг-компания страны, которая оказывает услуги по снорклингу и по дайвингу. Кто-то, может быть, дайвинг захочет попробовать. Кто-то, может быть, захочет сап в аренду взять. Кто-то пешую экскурсию. То есть все будет зависеть от желания, как говорится, туристов. Кто-то возьмет полный пакет, куда уже будут включены экскурсионные программы, например, бухту Калагераса и клежбище Сивучем. Мы специально здесь обсуждали с туроператорским сообществом, чтобы тарифы были гибкие, каждый выбрал себе отдых по душе, потому что есть такая категория туристов, по версии туроператоров, которые исходить не будут, будут, в общем...
1: Вот как раз хотел спросить. Но с другой-то стороны, закаты, рассветы и вид с моря — это отдельная фишка. Я, честно говоря, на Манероне, скажем так, несколько лет назад, для меня само появление Манерона из тумана и вот эта вот предрассветная вся эта вот история, это уже все, мне уже в принципе я полон ощущений. И то есть действительно будут люди, которые останутся на борту и скажут...
2: Ну, конечно, да, встретят закат, встретят рассвет на верхней палубе, позагорают, потанцуют.
1: А вот еще вопрос, некоторые переживали и переживают при ранних, когда вот раньше как на Манерон отправлялись, там на всяких там, ну, катера и прочее, там была тряска, у кого морская болезнь, это было, скажем так, прям, ну, вот сильно такой сдерживающий фактор. Здесь ничего не волнуется море.
2: Нет, смотрите, море в любом случае волнуется, какое бы ни было. Есть люди, у которых морская болезнь возникает
1: в машине
2: или там при виде воды. Поэтому сказать, что морская болезнь всех минует, конечно, было бы таким большим лукавством, но вместе с тем есть соответствующие народные средства, есть таблетки соответствующие, которые минимизируют вот эту качку. Но я еще раз повторюсь, судно большое, судно экспедиционного класса, которое предусмотрено для перехода в

0: может быть, даже дайвинг. Нужна ли подготовка или человек с нуля такой, хочу, все беру, все включено?
1: Ну, мы считаем, что с нуля это можно сделать, никаких проблем абсолютно нет. Это безопасно, все необходимое оборудование, инструкторы на острове присутствуют, поэтому, как говорится, люди и животные не пострадают.
0: На обратном пути остановка возле Крейона, напротив. Что увидят пассажиры, потому что я один раз тоже подходил к Крейону, тоже с моря, тоже это была красота. Сколько будет стоять и, ну, примерно какие виды будут открываться? Чтобы для людей, которые еще с той стороны вообще на Сахалин не смотрели. Это же крайняя точка, это вообще самый юг.
1: Но самое интересное, что я сам на полуострове Крейон, честно говоря, не был еще. Одно из немногих мест, где я не был. Будет, действительно, теплоход подойдет максимально близкое расстояние к полуострову Крейон. Дай бог, и не будет тумана, будет открываться панорама полуострова. Где-то порядка часа планируется остановка с экскурсионной программой, посвященной боевым действиям. И дальше теплоход отправится уже в порт Корсаков.
0: Вообще теплоход Игорь Фархудинов для многих сахалинцев судно знакомое, но вот в туристическом формате раскрывается совершенно по-новому. Вот пассажирам какие-то есть советы, памятки, что знать? Вот я, кстати, с Фархудиновым еще не знаком, поэтому вот я с нуля, я как будто пассажир, чего мне...
1: Не, ну, мне кажется, самое главное — это взять с собой все необходимые вещи для того, чтобы отдых был полноценным. Если кто-то собирается купаться, взять хотя бы плавки и полотенца. Вот. А если говорить про Фархудинов, то мы делаем такое достаточно широкое представительство сопровождающих. Стран туроператоров будут сопровождающие, будут экскурсоводы. Мы представители туристско-информационного центра направляем министерством. Ну, то есть должен быть такой полноценный персональный подход, чтобы осталось хорошее впечатление, и все просьбы, пожелания решались, ну, практически мгновенно, и гости остались довольны.
0: Ну и такой бытовой вопрос. В гостиницах все выдают. Ты приходишь, у тебя там вообще все, скажем так, шампунчики и прочее, все уже включено. А здесь там, может, постельное с собой брать надо, или полотенце какое-то, или халат, или там все выдают?
1: Нет, ну вы знаете, там полотенце, если вы хотите купаться, совершенно точно надо брать. А что касается кают, конечно, постельное белье будет. Поэтому за постельное белье точно переживать не надо. У нас как-то и в поездах, да, если кто-то помнит, постельное белье тоже было за отдельную плату. Сейчас, слава богу, входит в тариф, на теплоходе тоже. Постельное белье в тариф входит.
0: А каюты разного уровня. Чем отличаются и что лучше выбрать, если хочется прям вот погрузиться и насладиться?
1: Ну, конечно, каюты отличаются удобствами в самой каюте, отличаются количеством пассажиров, которые размещаются в каюте. Там есть класса люкс, есть, так называемая, капитанская каюта, VIP, там, где 1-2 человека может размещаться. Но в первую очередь, конечно, это в зависимости от того, на какой палубе находится, там первый, второй, третий, наличие удобств в каких-то каютах. Есть душевые, каких-то это будут общие душевые на этаже. То есть каждый выберет, исходя из своих, наверное, предпочтений и возможностей.
0: Такой вопрос, кстати, от тех, кто уже задает вопросы по Манерону. Я просто в соцсетях тоже эту информацию распространяю. И даже сам не знаю правильный ответ. Можно ли так? Взял, допустим, круиз, попал на Манерон, но с кем-то договорился, чтобы тебя обратно до Сахалина доставили другим судном и остался там на подольше. Возможно? Или тебя потеряют и скажут, а где пассажир? Был, нету.
1: Конечно, да. Конечно, можно так делать. Более того, у нас есть даже дайверы, которые приезжают на длительный срок. Вот они планируют и заброску своего оборудования для дайвинга и планируют действительно там остаться. В общем, выбираться будут уже собственными
0: кто
1: силами.
0: Как, да,
1: кто вплавь, кто, говорится, на байдарках, кто арендует катер.
0: Можно, да, можно, конечно.
1: Чуть подробнее.
0: One-way ticket будет такой. Ага. Программу, там ресторан, кинозал, квиз, мозгобойня, творческие выступления. Это все уже входит. Ты просто, да, купил билет, да, и ты к этому всему, да, имеешь доступ, да, в любое время.
1: Даже доступ к ресторану и бару имеешь.
0: Хорошо, а какие-нибудь варианты, чтобы еще и кормили бесплатно? Есть такие? Вы купил билет, и у тебя уже включено?
1: All inclusive мы специально не включали в части питания, потому что предполагали, что каждый будет самостоятельно заказывать еду по меню. Может быть, кто-то вообще захочет с собой там ланчбокс взять или поужинать и считает, что он не будет вечером больше есть.
0: Ну вот, кстати, люди же такие...
1: Вот коктейли, так скажем, безалкогольные.
0: Там микроволновка, кипяточек, все это найти можно?
1: Ну, конечно,
0: можно,
1: да, кулер, вода, все будет обеспечено.
0: Хорошо, вот про 1 июля мы уже уяснили, люди уже галочки поставили. Какие еще даты? Когда еще можно?
1: Там, если не ошибаюсь, 23-е. Мы вообще приурачивали вот эти судозаходы к нашим событийным мероприятиям, климатическому форуму, нефтегазовому форуму, форуму острова. Поэтому там конец июля, 23 июля, если не ошибаюсь.
0: 28.
1: Да, 1 августа, по-моему.
0: 11-25?
1: Да, да.

0: и середина сентября.
1: Да, середина сентября. Точно дата.
0: Супер. То есть вот все лето можно захватить и даже в середину первого месяца осени. А вот, кстати, по климату, когда вот самая красота, когда самые закаты, там вот это вот все, видовая картинка, или это тоже лотерея? Вот в этом
1: да месяце... нет, я считаю, что с 1 июля это высокий сезон, а вот с 1 июля по сентябрь это такой самый лучший сезон, мне доводилось бывать в это время на Манероне, это самое лучшее время, поэтому сказать, что лучше пойти в августе, в сентябре там, или в июле, я бы не стал выбирать какую-то конкретную дату, это в любой период хорошо.
0: Что касается билетов, какое-то онлайн приобретение возможно или все равно куда-то нужно идти и куда-то вот...
1: Мы всю информацию на сайте Госсахалина, что рискоинформационный центр разместили. Конечно, да, там есть возможность забронировать и приобретение онлайн. Конечно, mm-hmm. конечно да.
0: Если вот первый сезон проходит успешно, я думаю, что ничто не помешает ему пройти успешно, что дальше? Увеличение количества рейсов, новые маршруты, там, не знаю, новые места какие-то, которые можно с моря посмотреть, Фархудинов и, может быть, другие суда будут подключаться. Есть какие-то вот уже планы?
1: Мы, честно говоря, обсуждали, да, что все будет зависеть от того, как будет Фархудинов использоваться на регулярном пассажирском сообщении, потому что все-таки это приоритетная задача довести сахалинцев и курильчан, как говорится, домой, из дома и домой. На следующий год мы обсуждали, в том числе, может быть, круиз на Курильские острова, но это будет понятно, когда будет сформировано полностью расписание всех трех теплоходов Фархудинова, Невельского и Леону, и будут понятны временные окна. Поэтому, опять же, почему вот этот круиз такой однодневный? Потому что больше на самом деле не получается. Потому что Фархудинов должен прийти разгрузиться после Курильских островов, потом подготовиться. И это мы даже не можем двухдневный круиз на сегодняшний день организовать. Если в следующем году получится и будет там окно хотя бы неделю, то, конечно, мы посмотрим и в том числе, может быть, и на Курильские острова будем делать вот, подобные круизы. Особенно если получим положительный... Ну, мы его получим, если очень положительный отклик со стороны сахалинцев и наших гостей. Круизом Манерон и они будут довольны, то, безусловно, будем тиражировать эту практику.
0: Какой примерно ожидается процент местных и туристов? Вообще есть примерное представление?
1: Вы знаете, вот сейчас, там, исходя из динамики продаж, которую мы видим по разным датам, я, честно говоря, думал, что больше будет сахалинцев, но пока это примерно 50 на 50, на самом деле. Разные регионы, Астраханская область, есть Московская область, Хабаровский край, то есть со всех уголков. Потому что организована таргетированная реклама, и туристам приезжающим, в том числе, этот круиз интересен. В туристам очень удобно, вы теряете, ну не теряете, а тратите всего 11-го день, по большому счету. Вы ночуете во время перехода, и на следующий день уже возвращаетесь обратно. Это очень удобно для приезжающих туристов и для гостей, которые будут приезжать на наши форумы со всех уголков страны. Поэтому и пока 50 на 50, но потом подведем какие-то предварительные итоги, наверное.
0: А еще вопрос. При покупке билета, скажем так, человек точно понимает там номер каюты?
1: Конечно, да.
0: То есть прям сразу? Конечно, у него уже как условно регистрация пройдена?
1: Конечно, да. Он понимает номер кают, да, место, где он находится. Как... Не так, что он там будет жить, там где-то на третьей палубе. Он понимает конкретно, где его будет кают.
0: А теперь второй вопрос. Есть люди, которые по ночам любят еще и погулять. То есть они вышли на палубу, им разрешено везде ходить, везде смотреть, и там мало ли киты, там касатки, там планктон засветился. Это же тоже вполне реальные условия для вот этого нашего сахалинского природного пространства.
1: По мне так безопаснее было бы, если бы люди, любящие погулять, спокойно сидели где-то за баром внутри судна, потому что обеспечить безопасность всех желающих, которые ночью не захотят прогуляться по верхней палубе, крайне тяжело будет. Поэтому, скорее всего, это будет... бар, ресторан, культурная программа для того, чтобы можно было, в общем, обеспечить безопасность пассажиров, всех вернуть целости и сохранности.
0: Так, мы услышали, что можно делать. Теперь, ну, так как Манерон — это особо охраняемая природная территория, чего нельзя?
1: Ну, на самом деле, у нас же на Манероне постоянно присутствуют инспекторы дирекции по охране особо охраняемых природных территорий, поэтому там инструктаж соответствующий будет проведен, и все экскурсии будут выполняться сопровождением инспекторов природного парка и экскурсоводов. Поэтому даже если кто-то что-то захочет нашкодить, у них это не получится делать.
0: Ну что, пожелаем успехов всем будущим туристам этого первого сначала круиза, а потом второго, третьего, пятого, а там, глядишь, и 105-го, и 150-го. Может быть, какая-то есть личная мечта, потому что туризм на Сахалине и на Курилах развивается семимильными шагами, и то, о чем мы мечтали пару лет назад, сейчас воплощается в жизнь. Есть мечта на будущее, чтобы вот через несколько лет еще что-то такое, чего мы еще не видели?
1: Ну, конечно, у меня мечта, чтобы активно развивался морской туризм, морской регион. Вот, и хотелось бы, чтобы яхтенный туризм активно между островами развивался, чтобы это Сахалинская область стала одним из мек вот этого яхтенного морского туризма. Чтобы у нас круизный полноценный маршрут был реализован, мы его анонсировали в текущем году, но, к сожалению, в текущем году до сих пор продажи не открыты. Но я надеюсь, что в следующем году мы это круизное сообщение сможем между тремя регионами дальневосточными реализовать. Поэтому дай бог, чтобы все развивалось, чтобы Сахалин притягивал туристов и чтобы как можно больше жителей нашей страны и других стран посещали Сахалин, Курильские острова, влюблялись и обязательно возвращались.
0: Ну и теперь еще раз напомним всем нашим слушателям, кто уже вдохновился идеей поехать на Манерон в первый круиз, а может быть сразу второй, куда идти, где вся информация, куда кликнуть, чтобы и прочитать, и выбрать, и там же все забронировать.
1: Ну, сам простой вариант – это зайти на сайт gosakhalin.ru, это сайт нашего туристского информационного центра, наша главная туристическая визитка региона, вам ли не знать, как говорится, Денис. И оттуда можно спокойно осуществить переход и приобрести билет на круиз.
0: Супер! Да. Встретимся на Манероне и по пути к этому прекрасному острову, который в моем сердце с самого детства, потому что я первый раз туда попал, будучи школьником. Всем рекомендую. Это мечта, которая сбывается уже в ближайшее время, а именно 1 июля. У нас в студии был министр туризма Сахалинской области Артем Александрович Лазарев. Большое спасибо. Еще не раз пообщаемся и еще не раз покажем и расскажем о красотах Сахалина и Курильских островов.
1: До встречи. Спасибо большое. До встречи.
2: Актуальный разговор на радио АСТВ.

0: Майк Перри на волне радио СТВМ. Островное время, ровно полдень. В это время мы обычно узнаем о самых главных событиях.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Сотрудники Росприроднадзора работают в Катангле. На набережной по улице Победы в Невельске приступили к асфальтированию. Паранайски возобновились перевозки на остров Южный катером «Самара 820Т». Сотрудники Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора работают на месте просачивания нефти в поселке Катангли-Ногликского района. Здесь осуществляются заборы проб почвы и природной воды. Параллельно уточняется общая площадь загрязненного участка. По информации ведомства, ранее в этом районе уже наблюдались естественные выходы нефти на поверхность. Для защиты озера Катангли от загрязнения оперативно выставлены боновые заграждения. Военные следователи и сотрудники ГАИ 14 мая с целью выявления уклоняющихся от постановки на воинский учет в очередной раз проверили тех, кто недавно получил гражданство Российской Федерации. Мероприятие прошло на площади Победы в Южно-Сахалинске. В общем, инспекторы проверили более 30 человек в возрасте от 28 до 60 лет. В результате проверки инспекторы выяснили, что двое 30-летних пассажиров остановленных авто не состоят на воинском учете. Их доставили в военкомат. На набережной по улице Победы в Невельске приступили к асфальтированию. Здесь продолжаются работы по благоустройству. Строители уже завершили мероприятие по монтажу ливневых стоков и установке бордюрного камня. Как отметили в администрации муниципалитета, все работы выполняются поэтапно с учетом интересов жителей. Невельчан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Они необходимы для качественного и своевременного завершения благоустройства общественного пространства. В Паранайске возобновились пассажирские перевозки на остров Южный катером «Самара 820Т», место отправления «Пирс Гимс». По информации мэрии муниципалитета, перевозки осуществляются бесплатно, при этом дети до 7 лет перевозятся только в присутствии сопровождающих. Для безопасности пассажиров при ухудшении погодных условий возможна отмена рейсов. Японские ученые разработали препарат, который поможет людям выращивать собственные зубы. Он блокирует белок, препятствующий их росту. Испытания на людях уже начались. По заверениям разработчиков, первые тесты показали отсутствие побочных эффектов. Технология обещает устранить необходимость в коронках и имплантах. Массовое производство препарата планируется запустить к 2030 году. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 11 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Денис Федосеев.
1: А теперь новости из мира мобильной техники. Давайте угадаем, какой самый продаваемый телефон за всю историю телефонного человечества. Никогда не угадаете, я так думаю. Ни Motorola, ни Sony, ни iPhone, ни Samsung, ни там чего уж там, вот не знаю, чего там вспомнили. Это Nokia 11.2.0. 250 миллионов штук. Пока конкуренты продавали устройства по $400, Nokia 11.2.0 за сотку покупали буквально везде, в одной только Африке. В 2011 году работало около 50 миллионов таких телефонов. А вы говорите, Nokia ушла в историю. Да, ушла в историю, но зато какую историю? Спектакль окончен, Полина Гагарина.

0: регистрации СМИ ЛТУ-27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Но в данном случае лучше петь «Мам, можно я еще погуляю?». Погода-то хорошая. Давайте о погоде сейчас и расскажу. Спонсор прогноза — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, в городах вещания по Сахалину сегодня везде без осадков. Температура в Ахе плюс 11, в Тымовском 18, Смирных 14, Углегорск 10 градусов, в Тамари до плюс 8, в Чехове 6 градусов тепла. В Невельске 10, Холмск плюс 8, в Северокурильске осадки и плюс 4. В Курильске без осадков и максимум плюс 8. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков, днем плюс 12, плюс 14 градусов, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
3: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена как за Боинг. Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная, 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: одну.
1: Кто-то слушал нас с родителями. Теперь слушает с детьми. Радио АСТВ. Хорошая привычка на 25 лет.

0: Другие новости.
1: Все течет, все меняется, и даже взгляды женщин на мужчины, на мужчин изменяются. А о том, на что обращать внимание дамы, давайте спросим у Ани Гладарь. Привет.
2: Всем здравствуйте. Ну, действительно, женщины, оказалось, все реже оценивают привлекательность мужчин исключительно по внешности. Как показало исследование сервиса онлайн-знакомств, главным фактором симпатии оказался голос. Денис, голос.
0: Другие новости.
2: Об этом поговорим в выпуске других новостей. Наш спонсор – сеть шинных центров НТР. Шины сейчас, деньги потом. Беспроцентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах НТР, а также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля. В общем, приятный тембр и грамотная речь привлекают 60% участниц опроса. На втором месте оказались взгляд и мимика. На них обращают внимание 39% женщин. Еще 36% отметили смех и улыбку. И, по мнению авторов исследования, это позволяет сделать конкретный вывод. Живое общение производит гораздо более сильное впечатление, чем фото или визуальный какой-то образ.
1: У меня сразу вопрос. Это сервис онлайн-знакомств, да, который провел опрос. А при онлайн-знакомствах голос – это последнее, о чем узнают вообще те, которые туда заходят. Это же онлайн. Или там уже база голосов. А ну,
2: почему?
1: Полай.
2: Ну... Они же просто их спросили, что вам нравится в мужчинах, или каким способом вы знакомитесь.
1: Ну, просто тогда нужно сразу составлять картотеку голосов. И такие сразу и ишные полетели там. Хочешь там Kanye West, хочешь там Джастин Бибер. Все понятно.
2: Ну, кстати, детали внешности женщины называли заметно реже. Сильные руки привлекают 34%, красивые кисти и ухоженные ногти – 20%, борода или щетина нравятся только 16% женщин, а ухоженные волосы и стрижка – только 9%.
1: Внимание, вопрос. Если только 9% нравятся ухоженные волосы и стрижка, значит, не 91% нравятся неухоженные.
2: Они обращают на это внимание. Да, при этом все-таки ключевым фактором симпатии все чаще становится манера общения. Более половины признались, что именно поведение и коммуникация определяют первое впечатление. Еще четверть говорят о химии, которую сложно объяснить как-то рационально. И только 22% в первую очередь ориентируются на внешность. Главным отталкивающим фактором женщины назвали неприятный запах. Его не готовы терпеть 76 участниц исследования процентов. Неряшливость, включая мятую одежду и грязную обувь, раздражают 54% опрошенных, и также негативно воспринимаются тревожность, суетливость, избегание зрительного контакта. Еще исследование показало, что симпатия часто возникает не сразу. Большинство женщин сталкивались с ситуацией, когда мужчина сначала, а позже привлекал уже и голосом, и поведением, и чувством юмора, и кистями, и ухоженными ботинками. Да. На этом все, друзья. Спонсор выпуска ООО «Сахопт», сеть шинных центров «Интера».

0: Лученца, Дон Омар, «Данса Кутур» на волне Радио СТВ. Информация о погоде прямо сейчас. Спонсор прогноза — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня во всех городах вещания ниже перечисленных без осадков. В Александровске-Сахалинском плюс 13, Ноглике плюс 11, в Поронайске до 5 градусов тепла, Красногорск плюс 7, в Макарове 10 градусов, в Долинске 15, в Охотском до плюс 10, Корсаков плюс 7, Анива 10 градусов, в Малокурийском плюс 10, в Южнокурийском 5 градусов с плюсом. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков и максимальная температура плюс 12, плюс 14. Ветер юго-западный от 4 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, гаражные 15 и Ситимолл. Телефон 51 55 66.
3: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама», и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант», Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Чокоберри – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
5: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR» – арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR», «Сити Молл», 5 этаж, территория «Игромикс». Телефон 266-255.
6: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
7: А в Мили Джойс есть...

0: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
1: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
2: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Федосеев.
1: Не знаю, видели вы, не видели, россиянина, который якобы после бара проснулся в вагоне с углем по пути в Тюмень, звонил шефу, говорит, походу сегодня на работу не успеваю. В общем, его оштрафовали на 2000 рублей. После вирусного видео «Саня, я не выйду на работу» Дмитрия вызвали в транспортную полицию. Правоохранители не поверили в голливудскую историю парня и подозревают, что путешествие могло быть постановкой ради хайпа и миллионов просмотров. Ролик действительно залетел, ну а сам Дмитрий в итоге стал звездой соцсетей и по совместительству фигурантом административного дела о нарушении правил поведения на железнодорожном транспорте. Так что не повторяйте чужих ошибок и вовремя приходите на работу.

Радио АСТВ. Первое областное. Ноглики 101.3 FM.

0: Рикардо, весна на волне радио СТВ, а у нас время 13.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: О главном расскажет Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей. Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важные записи по телефонам 300-118, 300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Руководитель Сахалинского следкома покинул остров. В Александровске-Сахалинском водитель питбайка наехал на патрульный автомобиль ДПС. На Сахалине стартовало первенство ДФО по легкой атлетике. Руководитель Сахалинского следкома Бликто Базаров покинул остров. Генерал-майор юстиции, возглавлявший региональное управление ведомства, переведен на работу в материковую часть России. Его назначили руководителем следственного управления по Кемеровской области и уже представили новому коллективу. Исполняющим обязанности руководителя следкома Сахалинской области назначен Павел Курочкин. В новой должности он работает с 13 мая. В Александровске-Сахалинском водитель питбайка наехал на патрульный автомобиль ДПС. По информации сотрудников ГАИ, авария произошла при попытке остановить мотоцикл. В областной госавтоинспекции уточнили, что происшествие случилось в районе дома номер 51 по улице Кирова. В ходе разбирательств установлено, что транспортом управлял 17-летний водитель, не имеющий прав. Он получил травмы. В Сахалинской области не планируют отменять компенсацию части родительской платы за посещение частных детских садов. Об этом сообщили в региональном министерстве образования после появления информации о возможной отмене меры поддержки, которая действует с 2019 года. Речь идет о компенсации 50% стоимости присмотра и ухода за ребенком от 2 месяцев до 8 лет. Максимальный размер выплаты – 10 тысяч рублей в месяц на одного ребенка. В министерстве подчеркнули, что в 2026 году программа продолжит действовать в полном объеме. На Сахалине стартовало первенство ДФО по легкой атлетике. В соревнованиях принимают участие более 250 спортсменов из 7 регионов Дальнего Востока. Первый день атлеты состязались в метании копья, ходьбе на 5000 метров, прыжках в длину и высоту, беге, в том числе с барьерами, толкании ядра и эстафете. Соревнования продлятся до 15 мая. Мужчина случайно попал на видео с показа мост и стал звездой соцсетей. Мероприятие проходило на одном из пляжей Сиднея. Одновременно с моделями у моря оказался отдыхающий по имени Дэвид, который не обращал на показ никакого внимания. Мужчина раскладывал свои вещи на песке, делал зарядку, разделся и даже успел искупаться на фоне манекенщиков. Видеозаписи этого случайного появления на показе мод стала вирусной. Сам Дэвид утверждает, что ничего не знал о мероприятии. И в завершение выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас облачно, 12 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Лет в 12 я понял, что лучше всего меня понимают друзья. Я стал верить им больше, чем родителям. Когда мне предложили наркотики, я и не думал отказываться. Сейчас мне 17, и я уже наркоман.
4: Даже благополучные дети подвержены риску попробовать наркотики. Найти выход и справиться с болезненным состоянием поможет специалист.
5: Помощь родителям в трудной ситуации окажут в Сахалинском областном наркологическом диспансере. Телефон доверия 760831.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

Ну что, дорогие друзья, продолжается наше шествие по музыкальным волнам эфира радио АСТВ. Всем, кто обедает, приятного аппетита. Нам с вами компанию составляют Gangsta's Paradise от Coolio, Body Bangers Remix очень скоро. С ветром ворвется в эфир Аня Цай, а прямо сейчас Лят Артура, Алехандро Санс и Шакира.

радио АСТВ. 25 лет. Союз крепкий. Эфир бодрый. Чувства взаимные.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, на зло ветрам. В

0: Ну а сейчас свежая информация про погоду на завтра. Хотите узнать, а кто же не хочет? Давайте расскажу подробнее. По данным сайта rp5.ru, завтра в Ахе без осадков и 5 градусов тепла. В Тымовском осадков не ожидается, и максимум плюс 10, Смирных плюс 14 без осадков. В Углегорске, Тамари, Чехове, Невеске, Холмске временами небольшой дождь и температура. Углегорск плюс 7, Тамари до 5 тепла, в Чехове плюс 7, в Невеске плюс 11, Холмск 8 градусов выше нуля, в Северокурильске без осадков и плюс 5, Курильск без осадков и плюс 13 градусов. В Южно-Сахалинске ночью без существенных осадков от 4 до 6 выше нуля. Днем небольшой дождь и плюс 13, плюс 15 градусов. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
3: Реклама.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: В центре мототехники «Старт ДВ» снегоходы «Стелс» 600 от 590 тысяч, квадроциклы «Стелс» 800 от 970 тысяч рублей, доступны в рассрочку. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
6: Региональное агентство по труду и занятости населения Сахалинской области напоминает. Неоформленные трудовые отношения – большой риск для работника. Если вам предлагают работать неофициально, обещая зарплату в конверте, не верьте. Вы лишитесь отпуска, больничного и других гарантий по Трудовому кодексу. С первого дня трудоустройства необходимо требовать заключения трудового договора. В нем обязательно должна быть указана сумма заработной платы не ниже установленного минимума. В случае отказа работодателя следует обращаться в профсоюзы, Государственную инспекцию труда Сахалинской области, прокуратуру. Помните, работаешь официально, работаешь безопасно.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.
9: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
10: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

Радио АСТВ. Первое областное. Макаров 105.5 FM.

0: Денис Федосеев.
1: Не сдавайся, дыши, прям как призыв школьникам, сдающим ЕГЭ, которые, кстати, кое-где уже могут на этом и заработать. Главное – получить высшие баллы. Давайте поподробнее. Школьникам из Подмосковья будут платить по 100 тысяч рублей. Чтобы получить выплату, нужно набрать 100 баллов сразу по двум или более предметам. О введении такой меры уже сообщили власти. Представляете? Ну, хотелось бы, чтобы до всех дошло, чтобы такая мера поддержки распространялась на всех школьников, а не только подмосковных. Так, глядишь, и научатся, хорошо научатся, и хорошо выучатся, и хорошо на этом заработают. Так красиво, Сергей Лазарев.
2: Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила, твоя любовь лишь мое светило,

0: Это Portugal The Man на волне радио СТВ. А у нас подоспела информация о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и Mobile Service. Все в одном месте. Куркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске, Сахалинском и Ногликах без осадков. Александровск плюс 11, Ноглики до 10 градусов тепла. В Поронайске плюс 9 без осадков. В Красногорске, Макарове, Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве временами небольшой дождь. Температура: Красногорск плюс 6, Макарове также до 6 тепла. В Долинске 7 градусов, в Охотском 6 с плюсом, Корсаков и Анива также плюс 6. В Малокурильском без осадков и до плюс 12. В Южно-Курильске осадков не ждите, у вас плюс 11. В Южно-Сахалинске ночью без существенных осадков, плюс 4, плюс 6. Днем небольшой дождь и от 13 до 15 градусов выше нуля. Ветер северный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама. Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15, и сетимолл, 4 этаж.
2: Телефон 51-55-66.
3: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная, 106, и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
4: Мам, а я принцесса?
5: Конечно.
4: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
5: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
4: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена как за Боинг. Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
9: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Денис Федосеев.
1: Ну что, дорогие друзья, спешу делиться с вами всякими новостями. Вот давайте сейчас, например, из мира чипсов и сосисок, раз у нас время обеденное. Ну, вы, наверное, уже все пообедали. Так вот, на вот этих вот всех вредных, да, которые особенно детям не очень рекомендуются, хотят размещать предупреждения, как на сигаретах. Общественники хотят маркировать ультрапереработанные продукты, сосиски, чипсы и вот это вот все, надписями об их вреде для здоровья. Соответствующее обращение уже направили премьер-министру Михаилу Мишустину. Ваше мнение, как думаете, зайдет, не зайдет, стоит, не стоит? Или родители сами решают, что сами едят и чем дети кормят? Детей кормят, да. Бон с кнопкой далее в нашем эфире с песней про кухни.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

с вами уже 25 лет. Это дольше многих диет, ремонтов и обещаний начать новую жизнь с понедельника. Радио АСТВ.

0: Don't be so shy, не надо стесняться. Имани на волне радио СТВ, островное время 14.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Жителей Александровско-Сахалинского предупреждают о возможном ухудшении качества воды. Проезд по мосту через реку Орловку на дороге Смирных-Пильва закроют в пятницу с 8 часов утра. Более 24 миллионов мальков киты готовят к выпуску в реки Поронайского района. Жители Александровско-Сахалинского предупреждают о возможном ухудшении качества воды в связи с активным снеготаянием и значительным подъемом уровня рек. В местном водохранилище зафиксирован резкий рост мутности воды, сообщили в мэрии района. Показатели достигли критических отметок, сопоставимых с периодом выхода фильтров из строя. В связи с этим в муниципалитете начали подготовку спецтехники для организации подвоза питьевой воды населению. Также назначена проверка русла реки Козуленки для выявления возможных фактов схода селей, которые могут влиять на состояние водоема. Проезд по мосту через реку Орловка на дороге Смирных-Пильва закроют в пятницу с 8 часов утра. По информации мэрии Смирноховского района, ограничения продлятся до вечера субботы. Они вводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении аварийно-восстановительных работ. Проезд по мосту в указанное время будет запрещен для всех видов транспорта. Сахалинцев просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам. Более 24 миллионов мальков киты готовят к выпуску в реки Поронайского района. На сегодняшний день молоть на лососевых рыбоводных заводах «Гастелло» и «Вахрушево» перемещают из инкубационных цехов в открытые бассейны для дальнейшего подращивания. Для высокого темпа роста рыб кормят специализированным кормом. Выпуск мальков в естественную среду обитания запланирован на вторую половину июня. Чемпионат Дальневосточного федерального округа по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров пройдет в Южно-Сахалинске 30 мая. Местом проведения соревнований станет лыжно-биатлонный комплекс «Триумф». В состязаниях примут участие представители 6 регионов. Спортсменов ожидают 10 испытаний, среди них наклонные платформы, рукоход, лестницы, сетка и другие. Церемония открытия состязаний пройдет в 9:00. Вход для зрителей свободный. В США бульдозеры раздавили 200 конфискованных мопедов. Местной полиции заявили, что это незаконные скутеры, и они стали постоянной проблемой общественной безопасности и часто используются при совершении преступлений. Конфискованная мототехника была не зарегистрирована, не застрахована, либо имела поддельные номера. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, 12 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Денис Федосеев.
1: А знаете ли вы, что уже в это воскресенье большой футбол приходит на Сахалин? Дальневосточная юношеская футбольная лига начинается с матчей против спортивной школы Олимпийского резерва номер 1 из Комсомольска на Амуре. Сыграют сразу две наших команды. Ю-16, те, которые возрастом до 16 лет, юноши, и Ю-18, это парни до 18 лет. Вход совершенно бесплатный, все будет происходить на стадионе «Спартак», болеем только за наших. В 14:00-16:00. В 17:00 Ю-18 выходит на поле и покажет свой футбол. Напомню, что участвуют команды из таких городов и таких спортивных школ, как СКА Хабаровск, Динамо Приморский край, Динамо Владивосток, Комсомольск на Амуре, Шор номер 1, Благовещенск, Океан Находка и команды из Якутии. С момента запуска в 2021 году юношеская футбольная лига «Дальний Восток» стала главной кузницей юных талантов. Футболисты спортивной школы «Сахалин», наши парни Ю-18, даже стали чемпионами 2 года назад и взяли бронзу на турнире победителей межрегиональных юношеских футбольных лиг в Сочи. И совсем скоро этому будет посвящен наш целый отдельный проект, который будет рассказывать о текущей ситуации, давать прогнозы, комментарии и, в общем, все будем говорить про участие наших команд в Дальневосточной юношеской футбольной лиге. Не пропустите, 17 мая на стадионе «Спартак», 14:00 и 17:00. У нас далее Сюзанна и Мальбек.

0: Между прочим, отечественный проект KDDK на волне радио СТВ. А у нас подоспела информация о погоде на сегодня. Итак, в Ахе, вернее, погода на завтра, это прогноз, да, на предстоящие сутки, 15 мая. В Ахе осадков не ожидается и плюс 5 градусов, в Тымовском плюс 10 без осадков, в Смирных 14 градусов тепла без осадков. В Углегорске, Тамарии, Чехове, Невинске, Холмске временами небольшой дождь. Углегорск плюс 7, в Тамарии 5 градусов тепла, в Чехове 7 с плюсом, в Невинске плюс 11, в Холмске 8 градусов тепла. В Северокурильске завтра без осадков и плюс 5, в Курильске плюс 13 и осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске ночью без существенных осадков, плюс 4, плюс 6, днем небольшой дождь и от 13 до 15 градусов тепла. Ветер северный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает

Игромикс. Телефон 266-255. Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Расскажите, что вам так и не удалось сделать на майские праздники.
2: Итак, Анна написала, не удалось отдохнуть.
1: Ай-яй-яй, три дня недостаточно.
2: А потому что это надо пораньше встать, куда-то ехать, что-то делать, замариновать мясо, пожарить его, потом все убрать, всю посуду помыть, приехать домой, все это разгрузить.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу.
4: Спонсор шоу — сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
3: Ваш выбор верный.
5: И экономный.

0: мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
2: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
3: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая. Каждый день.
1: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: для жителей и гостей Смирняковского района в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении аварийно-восстановительных работ на автомобильном мосту через реку Орловка на автомобильной дороге Смирных-Пильва на 21-м километре трассы с 8.00 15.05 до 18.00 16 числа послезавтра. Вводится временное ограничение движения транспорта, проезд по мосту будет запрещен. Автомобилистов просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут своего передвижения.
1: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
3: Это мне что, руками стирать, что ли?
4: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
2: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72-63-07.
1: От радио нашего города к Первому областному. Радио АСТВ. 2.

0: Ну что, кто со мной в следующий час вместе с Last Frequencies? Остальное время 15.00. Узнаем о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Анна Гладырь. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска — Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно. Работает клиника «Диагностическая лаборатория» и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. Очистить территорию возле полигона Известковый планируют к 20 мая. Проезд по улице Окружной ограничили в Корсакове до конца месяца. Жителей Северокурильска приглашают присоединиться к акции «Вода России». Очистить территорию возле полигона Известковый планируют к 20 мая. Напомню, легкий мусор здесь разлетается в результате прошедших циклонов с порывистым ветром. По сообщению регионального оператора, сотрудники проводят уборку за пределами полигона ежедневно. Они собрали уже более 150 кубометров отходов. При этом для минимизации воздействия на окружающую среду мусор сейчас принимают с использованием защитных экранов. Параллельно с этим ведется плановый ремонт ограждения территории. Проезд по улице Окружной ограничили в Корсакове до конца месяца в связи с ремонтными работами. До 20 мая движение здесь перекрыто полностью. На это время в городе меняется схема движения автобуса номер 115. В сторону Корсакова он движется по маршруту Вокзальная, Октябрьская, Первомайская, Комсомольская, Краснофлотская, переулок Молодежная, остановка Автовокзал. В областной центр автобус следует по пути остановок Автовокзал, переулок Молодежный, Краснофлотская, Вокзальная, Южно-Сахалинская. Дефекты дорожного полотна на площади более 2000 квадратных метров планируют устранить в Невельском районе в рамках ямочного ремонта. Работы пройдут на улицах Морской, Береговой, Победы и других в Невельске, а также на Центральной, Шахтовой и Советской в Горнозаводске. Кроме того, в рамках гарантийных обязательств подрядчики выполнят ремонт дорог на улицах Северной, Флотской и Советской в райцентре. Все мероприятия намерены завершить к 1 июня. Жители Северокурильска приглашают присоединиться к акции «Вода России». 15 мая она пройдет на участке от беседки у завода «Алаит» до ручья в сторону Банжоу. Участников безличного авто на место доставит специальный автобус. Он отправится от городской площади в 14 часов. По информации мэрии, в пятницу в муниципалитете также состоится акция «Зеленая весна». На улицах города будут убирать крупногабаритный мусор и металл. Житель Британии планирует пересечь Атлантический океан на лодке длиной чуть больше метра. Несколько лет назад экстремал уже планировал такое путешествие, однако лодка спортсмена упала на бетон, разбилась почти на самом старте. В этом году мужчина изменил конструкцию парусника, и материал, из которого он изготовлен, ему предстоит преодолеть на судне более 3000 километров. И в завершении выпуска коротко о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, плюс 13 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Денис Федосеев.
1: Новости из параллельного мира кино. Почему параллельного, сейчас все узнаете. Итак, Гомер, да, Илиада, там Елена прекрасная, которая белорукая женщина со светлой кожей и золотистыми волосами. В древнегреческой мифологии именно ее красота стала причиной Троянской войны, а теперь Елену Прекрасную в новой «Одиссее» Кристофера Нолана сыграет темнокожая актриса Лупита Нионгу. Наверняка же было какое-то голосование, были какие-то кандидатуры, и все проголосовали почему-то за Лупиту. Ну, посмотрим, как сказал классик. В общем, что из этого выйдет, не знаю. Давайте послушаем «Медузу» от Матранга.

0: информацию в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как снимался.

0: но сейчас посмотрим, у кого завтра жизнь в кайф, у кого временами небольшие осадки в виде дождя. Прогноз погоды на предстоящие сутки и по данным сайта rp5.ru в Ахе, Тымовском, Смирных без осадков. Дневные температуры Аха 5 с плюсом, в Тымовском плюс 10, в Смирных аж плюс 14. В Углегорске, Тамаре, Чехове, Невельске, Холмске временами небольшой дождь. Температура в Углегорске плюс 7, Тамаре 5 градусов, в Чехове 7, в Невельске плюс 11, Холмск 8 градусов тепла. В Северокурильске и Курильске без осадков, Северокурильск плюс 5, в Курильске до 13 с плюсом. В Южно-Сахалинске ночью без существенных осадков, плюс 4, плюс 6 градусов, днем небольшой дождь и от 13 до 15 градусов. Ветер северный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
1: Одни.

0: бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: А в Милли Джойс есть

0: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
1: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
2: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: А вы знаете, что все сказки одинаково полезны, но некоторые очень одинаково похожи друг на друга, и про интерпретации русских народных и других народных сказок, и народных сказок, мы можем посвятить целый час вообще программе, но сейчас у нас отдельный выпуск, у Ани Гладарь все подробности, надеюсь, я вас не сбил с толку.
1: Всем привет. Ну, потому что меня очень порадовала эта история. У нашего русского Колобка есть братья за границей. Потому что, ну, это, конечно, одна из самых известных русских сказок, и мы ее, наверное, раньше других узнаем, там только с Репкой можно посоревноваться. Но похожие сюжеты встречаются и в других странах. Во многих из них есть собственные версии истории о круглом хлебушке или пироге, который сбежал от своих создателей навстречу приключениям и неминуемой гибели. Вот об этом блокбастере поговорим в выпуске других новостей. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август», высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Другие новости.
1: Например, есть английская версия, которая повествует о Джонни Пончике, в аналоге Джонни Кейк. Как из Mortal Kombat,
0: это
1: что-то
0: да.
1: Похоже.
0: Johnny Cake.
1: Сюжет напоминает нашу сказку с той лишь разницей, что у мужчины и женщины, которые испекли этот пончик Джонни, есть сын. И именно сына они попросили присмотреть за печью, а сами работали в саду. Но мальчик не уследил, и Джонни укатился в лес, где сначала встречал почему-то землекопов. В лесу.
0: Закопать хотели?
1: Почему не дровосеков, например? Землекопы
0: занято,
1: же...
0: там уже они бабушку ищут.
1: Ну, в общем, они его поймать не смогли. Потом он также повстречал медведя, волка и лису. Она-то его и съела. Тут все как у нас. В США тоже есть аналог Колобка и Джонни Пончика. Пряничный человечек, который тоже перехитрил всех своих преследователей, кроме лисы.
0: Судя по вот этому движению животных навстречу лисе, это все придумывает лиса, чтобы поднять свой авторитет.
1: А вот в Германии немного отличается. Там есть сказка о большом толстом блинчике. Он убегает от трех старых женщин, которые его приготовили и собирались им перекусить, а не воспитывать, как наши. Ну и на своем пути он столкнулся с зайцем, волком, козой, лошадью, свиньей, ну, видимо, со всеми представителями фауны Германии. Но в конце концов блинчик встречает троих голодных детей-сирот. И сам предлагает себя съесть. Вот такая гуманитарная сказка.
0: Ну, хоть какое-то разнообразие.
1: Ну, да, вот есть и такие версии. На этом все, друзья. Читайте сказки, ищите общее и будьте всегда с нами на связи. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Ну, а теперь о том, чего исполнить нельзя, но смириться с этим можно. Надеюсь, что прогноз вас устроит. И давайте о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobile Service. Все в одном месте. Куркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске-Сахалинском без осадков и максимум плюс 11 градусов. Осадков не ждите и в Ногликах, там плюс 10. В Поронайске без осадков и плюс 9 градусов. Красногорск и Макаров у вас временами небольшой дождь и 6 градусов тепла. В Долинске плюс 7 и временами небольшой дождь. Корсаков, Анива и Охотская также дождь небольшой, также временами и температура до плюс 6. В Малокуринском и Южнокуринске без осадков. Малокуринская плюс 12, Южнокуринск плюс 11 градусов. В Южно-Сахалинске ночью без существенных осадков, плюс 4, плюс 6. Днем небольшой дождь и от 13 до 15 градусов тепла. Ветер северный 6-11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Эй, народ, бегом в «Стройлисткомплект». Здесь от кирпича и цемента до всяких штук, без которых никуда. Материалы на миллион, цены на тысячи. Холмское шоссе 3А. Звоните 27-77-20.
3: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
4: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений. Из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
6: Сколько стоит шашлык?
7: Всего 389 рублей за килограмм.
8: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
9: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
10: Легенда на радио АСТВ.

0: Денис Федосеев.
1: Как быстро летит время, но это значит, что оно пройдено не зря. С вами в течение смены был ведущий Денис Федосеев. Всем отличного настроения. Пусть сегодняшний день завершится только позитивными новостями и событиями. Я отправляюсь навстречу хорошей погоде пока еще сегодня. Оставляю вас в прекрасной компании с хорошей музыкой. Hard Ways от Glass Animals через 3 минуты. Ну а прямо сейчас любимый человек, проект Anivar.

0: «Честное утро». Но знаем, как оно звучит. Уже 25 лет. Радио АСТВ.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: 16.00, сахалинское время.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальными новостями к этому часу в нашей студии Анна Гладырь.
2: Добрый день. Спонсор новостей — клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах выпуска. Сахалинские медики впервые применили аппарат гипотермию для спасения новорожденной. В Смирных стартует благоустройство мемориала в честь памяти погибших участников СВО. Курильчан просят навести порядок во дворах частных домов. Врачи Углегорской ЦРБ и детской областной больницы провели уникальную операцию по спасению младенца с тяжелой асфиксией. Чтобы предотвратить поражение мозга, медики впервые применили методику аппаратной гипотермии. Она позволяет поддерживать температуру тела, необходимую для сохранения клеток. Специалисты оперативно выехали в район с полным комплектом реанимационного оборудования. Благодаря новой установке, закупленной в прошлом году, терапию начали проводить уже в пути. Спустя 3 недели врачи отмечают, что девочка самостоятельно дышит и активно реагирует на родителей. Ранее при подобных диагнозах избежать тяжелых осложнений было почти невозможно. В Смирных стартует благоустройство мемориала в честь памяти погибших участников СВО. Проект призван увековечить память о тех, кто отдал свои жизни за мир и безопасность, отметили в администрации района. Его реализация стала возможна благодаря программе формирования комфортной городской среды. Именно этот объект смирныховцы поддержали в ходе всероссийского голосования в прошлом году. В Курильском районе проверили земельные участки, которые находятся в собственности или в аренде. Как рассказали в мэрии, административная комиссия выявила ряд нарушений. Проверяющие обнаружили захламленные территории, а также факты ненадлежащего использования участков. Владельцев земли призывают навести порядок на своих территориях. При этом по вопросу предоставления техники для вывоза мусора можно обратиться в МУП «Жилкомсервис». 16 мая Южно-Сахалинск присоединится ко всероссийской акции, приуроченной к Международному дню музеев. Тематические мероприятия пройдут на нескольких площадках. По информации мэрии, гостей ждет насыщенная программа, выставки и тематические экскурсии, творческие мастер-классы, театрализованные постановки, концерты, интерактивные лекции и квесты. Мероприятия стартуют днем и продлятся до позднего вечера. Ознакомиться с полной программой можно на сайте администрации. В Озерске Челябинской области развернули спасательную операцию, чтобы выручить попавшего в беду бобра. Упитанный зверь зачем-то пытался пролезть через трубу в техническом колодце и застрял. Горожане, заметившие торчащий из трубы хвост, обратились в экстренные службы. Прибывшие спасатели освободили пленника с помощью специальных инструментов. На свободе бобр быстро сориентировался и направился к пруду неподалеку. Спасатели проводили его до водоема, чтобы по пути с ним больше ничего не произошло. И в завершении коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске облачно, 11 градусов тепла. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Алдатова.
1: Самый честный друг в жизни человека на данный момент – это навигатор, потому что он никогда не накричит, не осудит. Он спокойно скажет вам маршрут, перестроен, как прикажете. И даже после пятого подряд неправильного поворота все равно будет с вами вежлив. Друзья, желаю сегодня не сбиться вам с пути ни в коем случае. Ну а с нами тем временем Мартин с красивой балладой о любви.

0: И временами дождь. В Холмске также временами дождь и 6 со знаком плюс. В Северо-Курильске временами возможен дождь до 6 тепла. В Курильске сегодня без существенных осадков и температура воздуха прогреется до 10 градусов. В Южно-Сахалинске временами ожидается дождь. В течение дня температура воздуха от 6 до 8 со знаком плюс. Ветер северо-восточный 4-6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама. Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15, и Сетимол, 4 этаж.
1: Телефон 51-55-66.
3: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40-18-18. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
1: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
2: А в Милли Джойс есть...

0: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
1: Сколько стоит шашлык?
2: Всего 389 рублей за килограмм.
3: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
4: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный – теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить.
5: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Пришло время для спортивных новостей. В студии Владимир Литвинов. Доброе утро.
2: Бодрое утро, друзья. Всем физкульт-привет. Хорошей всем пятницы. Слушайте в этом выпуске. Новый сезон Дальневосточной юношеской футбольной лиги в это воскресенье стартует в Южно-Сахалинске. Баскетболисты ЦСКА взяли реванш у Локомотива Кубань. Даниил Медведев с трудом пробился в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме.
0: На старте.
2: Итак, в это воскресенье, 17 мая, в Южно-Сахалинске стартует новый сезон Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Для островных команд турнир начнется матчами против соперников из Комсомольска-на-Амуре. Команда спортивной школы «Сахалин» с возрастом игроков до 16 лет начнет свой матч в 14:00. Игроки старше на 2 года выйдут на поле в этот же день спустя 3 часа. Все домашние встречи наши футболисты проведут на стадионе «Спартак» областного центра. Вход свободный. Всего в этом году в юношеской футбольной лиге Дальнего Востока сыграют 8 лучших команд из 5 регионов. За медали будут бороться Сахалинск, Хабаровск, Динамо Приморский край, Динамо Владивосток, спортивная школа из Комсомольска-на-Амуре, Благовещенск, Океан из Находки и клуб Якутия. Баскетболисты ЦСКА взяли реванш у Локомотива Кубань, сравняв счет в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Накануне во втором матче противостояния армейцы в Москве переиграли команду из Краснодара со счетом 84-71. Лучшим игроком встречи француз стал французский центровой столичного клуба Ливио Жан-Шарль, в активе которого 23 очка, 4 подбора и 3 передачи. Счет серии до 3 побед стал равным 1-1. Соперники продолжат борьбу за путевку в финал в Краснодаре, где пройдут 2 матча. Ближайший из них состоится 18 мая. 9-я ракетка мира. Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме. В четвертьфинальном поединке против испанца Мартина Ландалуса он проиграл первый сет 1-6, затем взял второй 6-4. В решающей партии уступал 1-3, но все же смог вырвать победу 7-5. В полуфинале Медведев встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Это будет их 12-я очная встреча. Теннисист из Италии накануне не пустил в полуфинал другого россиянина Андрея Рублева, обыграв его со счетом 6-2, 6-4. В женском парном турнире в Риме в полуфинал пробились россиянки Мира Андреева и Диана Шнайдер. Наш тандем в 1/4 финала обыграл Анну Данилину из Казахстана и американку Эйжу Мухаммад 4-6, 6-3, 11-9. За путевку в финал соревнований в Риме Мира и Диана сразятся с австралийкой Сторм Хантер и Джессикой Пегулой из США. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.

0: Ребята, прямо сейчас для вас информация о погоде на сегодня. 9 часов и 40 минут в Южно-Сахалинске.
1: Спонсор гороскопа – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 15 мая в Александровске, Сахалинском и Ногликах без осадков до 10 градусов тепла. В Поронайске, Красногорске и Макарове дождь пройдет, плюс 7, в Долинске 8 градусов и дожди. В Охотском плюс 5, дождь, в Корсакове временами дожди плюс 6, в Аниве временами дождь плюс 10, в Малокурильском и Южно-Курильске без осадков до плюс 12. В Южно-Сахалинске временами дожди, плюс 6, плюс 8 градусов, ветер северо-восточный от 4 до 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Чокоберри – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
4: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
5: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
4: И самое главное – забота о каждом пациенте.
5: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
4: Телефон 40 18 18.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR» – арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR», «Сити Молл», «Пятый этаж», территория «Игромикс». Телефон 266-255.
7: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
9: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 9 часов 48 минут в Южно-Сахалинске. Ребятки, тут дорожная обстановка. Женя?
1: Да, мы про Корсаков поговорим. Напоминаем жителям и гостям Корсакова, что с 12 мая в портовом городе на улице Окружной стартовали работы по ремонту очистных сооружений. И сейчас полное ограничение действует на протяженном участке улицы Окружной от магазина «Первый семейный» от дома 56 до улицы Вокзальной. Парковка с...
0: Возьми себя в руки, пожалуйста. Люди, ты людей путаешь. Они уже думают, уже все, не про Корсаков, про Аниву какую-нибудь.
1: Хорошо, давайте все, забыли.
0: Давай, вот
1: и
0: так.
1: Заново.
0: Ребята, 9 часов и 48 минут по-прежнему, а у нас тут дорожная обстановка. Женечка,
1: Корсакове,
0: вам слово.
1: Друзья, в Корсакове дорожная обстановка. Внимание, полное ограничение действует уже сейчас на протяженном участке улицы Окружной от магазина «Первый семейный», дом 56, до улицы Вокзальной, парковка Святого Покровского монастыря. Оно продлится до 22.00. 20 мая. Далее, до 22.00 30 мая будут ограничивать движение автотранспорта по полосам. Водителей просим учитывать данную информацию при планировании маршрутов и соблюдать все правила дорожного движения на любом из участков своего
0: пути. Спасибо, Женечка. А теперь закрепим третий раз.
2: Спонсора.
3: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
4: Это мне что, руками стирать, что ли?
5: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку. Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
4: Ну, мам!
5: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка «Ариэль», дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: Друзья, всем доброе утро, бодрого настроения. С вами Облобластное шоу на Сахалине и Курилах. 10 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальный выпуск новостей к этому часу в студии Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивандия». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Более 3500 квадратных метров сухой травы выгорело на Сахалине за сутки. Монументы в память о подвигах воинов появятся в Аниве в этом году. Общественная палата рекомендовала включить уроки о ДТП и ОСАГО в разговоры о важном. Более 3500 квадратных метров сухой травы выгорело на Сахалине за сутки. Пожары фиксировали в Углегорском, Александровск-Сахалинском районах. Возгорания в указанных муниципалитетах произошли в окрестностях сел Никольска и Михайловка. Никто из людей в обоих случаях не пострадал. Монументы в память о подвигах воинов появятся в Аниве в этом году. Так, в июне запланировано открытие памятника участникам СВО на территории городской школы номер 1. Кроме того, при поддержке спонсора памятник защитникам появится на центральной площади Анивы. Решение о его создании принималось на совете вместе с участниками СВО, афганской и чеченских войн. Работы по строительству планируют завершить в начале лета. По информации мэрии муниципалитета, также в Анивском районе появится вечный огонь. Мероприятия по подводу газа уже проведены. Общественная палата рекомендовала включить уроки о ДТП и ОСАГО в разговоры о важном. По мнению авторов идеи, у автомобилистов и пассажиров недостаточно информации о правах и мерах поддержки пострадавших в авариях из-за неудовлетворительной координации между медорганизациями и правоохранительными органами, а также со страховыми компаниями. Рекомендации для министерств и ведомств были подготовлены комиссией по демографии, защите семьи, детей, традиционных семейных ценностей и приняты по итогам общего голосования членов общественной палаты. Пятнадцатого мая в Южно-Сахалинске состоится ток-шоу «Мама счастья Сахалин», посвященное семейным отношениям, материнству и жизненным трудностям, с которыми сталкиваются семьи. Организаторы обещают честный разговор о том, что обычно остается за кадром. Герои встречи поделятся личными историями о финансовых трудностях, кризисах в отношениях, а также о том, как переживали тяжелые жизненные ситуации. Мероприятие с 15 до 18.00 пройдет в выставочном зале художественной школы по адресу Вокзальная, 5А. Российские ученые создали батончик для пожарных, снижающий последствия от работы в условиях задымленности. Продукт также помогает организму быстрее выводить токсичные вещества. В состав вошли несколько видов муки, свежие овощи, облепиховое масло и белый мясной бульон. По мнению производителей, батончик может стать частью продовольственного обеспечения огнеборцев, помогая компенсировать высокие нагрузки и защищать организм от вредных факторов во время тушения пожаров. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас пасмурно, 8 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Спонсор облбластного шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор – «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.
1: Друзья, доброе утро. С вами облбластное шоу. Артем Бушаев в студии.
0: Женя Милых тоже здесь.
1: Всем большой привет, отличного настроения. И мы хотим рассказать о том, что этот час у нас для вас... интересный, насыщенный, бодрый, уникальный, потому что совсем скоро стартует игра, которая называется «Дозвон». Многие ее очень любят и многие ее очень ждут, поэтому оставайтесь на волне радио СТВ, совсем скоро все расскажем.

0: Время для игры пришло, ребята.
1: Пора начинать. Спонсор игры «Дозвон Футбол», центральный Намира, 108.7. Здравствуйте, добро пожаловать.
0: Здравствуйте, ребята, здравствуйте, здравствуйте. Женя Милых, Артем Бушаев, и вы в рамках нашей игры уже через полчаса, буквально даже меньше, будете здесь, в прямом эфире, если оформите заявку правильно. Кому-то из вас сегодня обязательно повезет. А как ее нужно оформить, я вам подскажу. Быстренько запоминайте, сохраняйте эти все информации. А, так, смотрите, пишите текстом свой номер телефона. Давайте циферками. Хорошо. Чтобы сильно не заморачивать. Поддержи меня, что молчишь? Да, скажи.
1: Напишите, пожалуйста, циферками свой номер телефона. Да. Напишите буковками ваше имя. И также буковками напишите «Хочу в дозвон».
0: Эту заявку скидывайте нам в Макс, +7 900 660 1505. Среди всех одного выберем, дозвонимся в прямом эфире, и вам нужно будет ответить на наш звонок фразой, только ей.
1: Да, и сегодня разыгрываем сертификат на 1000 рублей в макаронную для всех сладкоежек. Красота. И напоминаю, что сегодня 15 мая, отмечается в мире день пиццерийной вечеринки. Сегодня еще и пятница, вообще красота. Поэтому фраза, кодовая фраза нашего сегодняшнего дозвона звучит так: «Мальчик, пиццу нам принеси».
0: Все.
1: Вот так.
2: Идет!

0: Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС. Бесплатно работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119 имеется. Противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Итак, доброе утро, Овны. Не бойтесь привлечь к себе внимание своим импульсивным поступком сегодня.
0: Тельцы, появится возможность хорошо отдохнуть и развеяться.
1: Близнецы, день заставит понервничать, но немного адреналина вам не помешает.
0: Раки, постарайтесь закрыть все возникающие вопросы до вечера.
1: Львы, займитесь сегодня работой над собой и своими принципами.
0: Девы, доброе утро. Не разочаровывайтесь обстоятельствами, а попытайтесь извлечь из них пользу.
1: Весы, нет никаких сомнений, что сегодняшний день у вас пройдет отлично.
0: Скорпионы, вероятны удачные совпадения в профессиональной сфере.
1: Стрельцы, займитесь активным отдыхом, он точно поднимет вам настроение.
0: Козероги, день щедро вознаградит за терпение успехами в делах.
1: Водолеи, какая-то встреча может перенестись в последний момент.
0: Так, и рыбы, звезды советуют терпеливее относиться к комфорту других людей.
1: Это был ваш астрологический прогноз. На сегодня спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефону 300-118-300-119.

0: 10:19 Южно-Сахалинске. Для вас информация о погоде на сегодня. Что, Женечка, вас плохо слышно.
1: Друзья, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня. В Ахе без осадков плюс 5, в Туймовском осадков не ожидается до 12 тепла, в Смирных без осадков плюс 15, в Углегорске сегодня временами небольшой дождь плюс 9, в Томари также временами дождь и 6 тепла. В Чехове дождь 4 со знаком плюс, в Невельске временами дождь плюс 10, в Хомске плюс 6 и временами ожидается дождь. В Северокурильске также временами возможен дождь плюс 6, в Курильске без существенных осадков температура воздуха прогреется до 10 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня временами ожидается дождь. Температура в течение дня от 6 до 8 тепла. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40-18-18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Керамогранит прекрасный. Купите вы не напрасно. Магазин «Квадратный метр» предлагает выбор вам. Красивый, модный, современный, стильный и недорогой. В магазин «Квадратный метр» приходите за размером 1200 на 600. Железнодорожная 166Б. Проспект Мира, 2.
6: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая. Каждый день.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: 10:28 в Южно-Сахалинске. Добро пожаловать на территорию призов и подарков. Ребята, сегодня для кого-то из вас. Мы подготовили сертификат от наших партнеров и спонсоров, и мы с удовольствием разыграем его в рамках игры «Дозвон». Здесь и сейчас. Правила в начале этого часа мы объяснили. Вы подавали заявки до этого момента. Все, стоп, хватит. Сейчас мы кому-то из вас наберем.
1: Напомню, только что спонсор игры «Дозвон» Футбол Центральный. Легендарное место встречи в самом сердце города на Мира 108 открывает новый сезон. Приходите за любимой едой, атмосферой, свежими впечатлениями. Вкусные маршруты ведут Футбол Центральный.
0: Что вам необходимо было сделать? Отправить заявку, правильно ее сформулировать в том числе, да? Ну а мы сейчас выберем кого-то из вас, всех тех, кто сделал это правильно. Дозвонимся ему в прямом эфире, и вам нужно будет начать диалог с нами по телефону с фразы, которую мы загадали и озвучили в начале этого часа. Есть контакт. Тишина. Тихо, я сказал.
2: Алло?
0: Мимо. А кто это у нас?
1: Юлия, здравствуйте.
0: Юлия, здравствуйте.
1: Это радио. Прямой эфир.
0: Да, да.
1: Радио СТВ.
2: Мальчик, принеси пиццу.
0: Нет, Юля, уже...
2: Они принесли бы пиццу.
0: Да.
1: Они принесли бы
0: это
1: вам...
0: Это вообще не туда.
2: Да,
0: ну останови, Юля.
2: Они принесли бы пиццу, вот.
0: Юлечка, извините, пожалуйста, но с этой фразы именно нужно было начать. Без алло, без мальчика. Вы вообще все перепутали. Но спасибо, что вы такой вот позитивный человек,
1: да.
0: И ни капельки вас это не расстраивает. Да, вы умничка.
2: Я хотела сказать здрасте,
0: да?
2: Поняла, что это вы др-др.
0: Др-др.
1: Ну ничего, в следующий раз будете более собраннее, уже будете на опыте, и все у вас получится.
0: Да.
2: Я не ожидала, что у меня получится в этот раз. Спасибо большое.
0: Да. Спасибо вам.
2: Буду знать, какого
0: номера
2: звоните.
0: А мы всегда с разных звоним. Да, чтобы нас не вычислили.
1: Мы хитрые.
0: Да. Все, хорошего настроения. Пока-пока. До свидания.
1: И вам хорошего дня. Ну вот так вот, Юлия, у нас сегодня, к сожалению, не получилось. Ну что, дадим шанс? Сегодня пятница. Давай второму человеку дозвонимся.
0: Я всегда только рад. Поэтому прямо сейчас Женечка организует нам еще одного участника. Ну а ваша задача с той стороны, ребята, ни в коем случае не провалить этот шанс, а схватить, так сказать, удачу за хвост. И будет вам счастье, будет вам сертификат. А сегодня он сладкий. Что аж вообще? Понимаете, о чем идет речь? Естественно. Тихо.
3: Мальчик, пиццу нам принеси.
0: Да, да, с удовольствием. Вот так вот, все, семья, деду звони, скорее, все собираемся.
1: Сергей, здравствуйте.
0: Сережа.
4: Доброго
1: дня, доброго утра. Вы же нас позитивчик.
0: Ага, вы молодцы, Сереж.
4: Спасибо, да.
0: Где мы вас застали, Сергей? Ну, явно не на работе, не в офисе, правильно?
4: Ну, вот перед офисом, вот у двери сижу, да, жду.
0: Не пускают, да?
1: Вот это там... Без пиццы не заходи, сказали Сергею.
0: Без вкуснятины. А сейчас ты понимаешь, что мы-то организовали это все. Поэтому впустят Сережу чуть поработать.
1: Конечно, мы вас поздравляем.
0: Сережа.
4: Спасибо большое. Сына, сегодня у меня день рождения, 8 лет, подарок ему.
1: Вау, поздравляем вашего сына. Сына, с днем рождения, и дарим сертификат на 1000 рублей в макарунную.
0: Ой, загуляете сегодня, Сережа.
1: Сладости, как раз дети очень любят сладкое, поэтому мы от души вас поздравляем.
0: Все, счастливо, до новых встреч. Пока.
4: Вы сделали мой день.
0: Спасибо.
1: А вы сделали наш.
0: Все, вот так вот, правильно.
1: Все, первый кладите трубку.
0: Не кричи на мужика.
1: Кладите первый.
0: Так, мы уже сделали это за вас.

0: Спонсор облобластного шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными, качественными новинками. Всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей.
1: Друзья, это облобластное шоу. С вами в студии Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: И мы продолжаем наш утренний эфир. Оставайтесь с нами.

0: 10:39 в Южно-Сахалинске. А вот и информация о погоде для вас на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону окрас, легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 15 мая. В Александровске, Сахалинском и Ногликах без осадков, плюс 10 градусов. Паранайск, Красногорск, Макаров, плюс 7, временами дождь. Дождь ожидается в Долинске, плюс 8, в Охотском, плюс 5. Временами дожди пройдут в Корсакове, плюс 6 градусов. В Аниве, временами дождь, плюс 10. В Малокурильском и Южно-Курильске без осадков, плюс 12. В Южно-Сахалинске, временами дождь, плюс 6, плюс 8. Ветер северо-восточный от 4 до 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
4: Нужен надежный профнастил для забора, крыши или фасада? «Стройлисткомплект». Изготовим профнастил быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
5: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
5: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 9 часов 57 минут в Южно-Сахалинске. Ребята, облабластное шоу на сегодня завершается.
1: Мы напоминаем, что спонсор нашего утреннего шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Не знаете, что приготовить на ужин? Приходите в магазин «Верный», ведь там большой ассортимент вкуснейших полуфабрикатов от местных производителей. Пельмени, голубцы, котлеты, отбивные, стейки, многое другое. Все по доступным ценам. С вами этим утром заряжали вас на бодрый день Артем Бушаев,
0: Женя Милых.
1: И мы прощаемся с вами до понедельника. Желаем вам отличного и пятницы, прекрасных выходных. Отдохнем, зарядимся и встретимся в новой рабочей неделе уже совсем скоро.
0: Со следующего часа, да, ребята, в вашей компании Таня Еркалиева. Мы прощаемся. Всем счастливо, всем пока.
1: Пока.

0: Включают Maroon 5, двигаемся и веселимся на островах. Уже 11 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии со свежим выпуском новостей Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Мотоциклисты в Южно-Сахалинске потребовалась помощь спасателей. Губернатор Валерий Маренко проинспектировал ход и качество ремонта дорог в областном центре. Островные спортсмены достойно представили регион на международных стартах по функциональному фитнесу. Мотоциклисту в Южно-Сахалинске потребовалась помощь спасателей. Во время поездки мужчина возле озера Танковое потерял контроль над транспортным средством и опрокинулся на склоне. Подняться самостоятельно он не смог. Как рассказали в региональном управлении МЧС, на место направили 4 сотрудников поисково-спасательного отряда имени Полякова. Спасатели оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь, закрепив травмированную ногу. Примерно с километра его несли по лесу на носилках, после передали медикам скорой помощи. Губернатор Валерий Лимаренко проинспектировал ход и качество ремонта дорог в областном центре. Сейчас работы ведутся в разных частях города. Основной объем мероприятий по ямочному ремонту планируют завершить до 1 июня. При этом с наступлением стабильно теплой погоды бригады начнут выходить в ночные смены. В ходе работ дорожники применяют технологию укладки асфальта большими картами. Это позволяет охватить крупные участки проезжей части, минимизировать количество стыков, что в свою очередь помогает устранить колейность и продлевать срок службы дорожного покрытия. Жители областного центра уже отмечают положительные изменения. Автомобилисты говорят, что ездить по городу стало комфортнее. В планировочном районе Дальний состоялось торжественное открытие улицы, названной в честь столетия сахалинской организации общества «Динамо». Здесь также появился остановочный пункт, оформленный в стилистике клуба. Напомню, спортивное общество «Динамо» было создано в Москве как организация, предоставляющая возможность занятия спортом сотрудникам органов безопасности и правопорядка. В островном регионе сообщество объединяет более 5000 действующих спортсменов и около 2000 воспитанников движения «Юный динамовец». Островные спортсмены достойно представили регион на международных стартах.